0: Desire, Мрак от Телавас, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Веркнипт и много други. Билети на kupibileti.bg.
1: Радио Нова.